Международный лишайский курс за сербскорица культуру се будущее заканчиво. Кто я се обжилю, что су курсисты доживили, что я хунец на том международном лишайском курсу будущее, преведу гахове хрешу бузутеке, так и международный федеральный курс сербской рицы, поедаме за сведником курса. Цеву копицу культурных показков мы за вас застали, я жичи могу се на дальше зверице чоенье ясно. Salish.